0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 24 июня, в католической церкви Рождество Иоанна Крестителя. Глубокий смысл Рождества и последующей миссии Иоанна Крестителя можно понять до конца, связав с миссией Иисуса Христа. Перед явлением Спасителя Иоанн проповедовал крещение, покаяние народу Израиля. Иоанн Предтеча спешит предупредить своих слушателей, что он всего лишь глаз, всего лишь человек, который готовит к полноте, которую должен будет возвещать другой на его месте. Величие Иоанна Крестителя заключается именно в том, что он отойдет в сторону, чтобы свет мира, Иисус Христос, засиял во всем своем величии и довел до конца спасение, которого Иоанн был всего лишь предвестником, то есть предтечей. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям монахиню Анну Серебренникову, арестованную в ноябре 1923 года в Москве, в 1924 году приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. «Господи, хочу славить Тебя жизнью моею».
0: Новости из Ватикана по-русски. Второго июня в ходе визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме папа Лев XIV обратился к участникам ежегодной сессии исполнительного совета, подчеркнув необходимость сохранять человеческое достоинство в центре международных отношений даже в условиях нарастающих глобальных кризисов. Святейший Отец выразил признательность деятельности организации, которая оказывает продовольственную помощь населению в районах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, отметив общность ее миссии с призванием Церкви, укорененным в Евангелии, в заповеди любви к ближнему. Современные кризисы перестали быть отдельными чрезвычайными ситуациями и превратились в устойчивую реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и растущей уязвимостью перед климатическими изменениями, отметил папа. Международное сообщество призвано не только реагировать на последствия этих явлений, но и устранять их глубинные причины. Лев XIV указал на ослабление многостороннего сотрудничества и растущее недоверие между государствами, напомнив о парадоксе современного мира. Беспрецедентные продовольственные возможности сосуществуют с расширением зон крайней бедности и социальной уязвимости. Особое внимание папа уделил тому, что гуманитарная помощь все чаще сталкивается с бюрократическими препятствиями, а доступ к жизненно важным благам – нередко определяется экономическими и стратегическими интересами. В этом контексте епископ Рима напомнил слова папы Франциска, произнесенные 10 лет назад в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы. «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям». Святейший Отец призвал укреплять международное сотрудничество, увеличивать ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранять препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур на местах, которые нередко достигают самых уязвимых групп населения, там, куда международные организации не имеют доступа. Продовольствие, вода и медицинская помощь не могут становиться предметом рыночных расчетов или геополитических интересов. Доступ к достаточному питанию является фундаментальным правом человека, основанным на неотъемлемом достоинстве каждой личности, отметил Святейший Отец. В завершении обращения епископ Рима заверил участников встречи в молитвенной поддержке.

С 15 июня по 7 июля во Дворце наций в Женеве проходит 62-я очередная сессия Совета ООН по правам человека. В своем выступлении постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях архиепископ Эттори Балестреро затронул важные темы, касающиеся ущемления прав женщин и торговли людьми. Он сделал акцент на дискриминации, с которой сталкиваются женщины, решающиеся на материнство. В современном мире оно часто воспринимается как частный выбор, а не как общественное благо, требующее признания и поддержки со стороны общества. Прилад выразил обеспокоенность культурными и институциональными тенденциями, которые игнорируют семью или клеймят материнство как препятствие для карьерного роста. Бедность и уязвимость могут подтолкнуть матерей к совершению аборта. Он подчеркнул, что политика в сфере труда должна создавать такие условия, чтобы женщина не была вынуждена выбирать между реализацией профессиональных устремлений и защитой благополучия своей семьи, а также призвал предпринять конкретные действия, защищающие права матерей и их детей. Следующей темой стала защита детей, ставших жертвами торговли людьми. Пострадавший от этого преступления ребенок заслуживает защиты, сострадания и возможности для реабилитации, а не наказания за действия, ставшие следствием перенесенной эксплуатации. Ответственность за преступление лежит на торговцах людьми, а не на ребенке. Балестреро озвучил опасения в связи с тем, как часто преступные сети используют онлайн-платформы и анонимные каналы для вербовки, контроля и транспортировки своих жертв. Он подчеркнул важность профилактики, защиты и создания безопасных регулярных миграционных маршрутов, которые помогут сдерживать распространение киберрабства. В этом контексте жизненно важна роль семьи. В условиях войн, терроризма и повсеместной агрессии необходимо, чтобы дети приобщались к культуре жизни, диалога и взаимного уважения.

Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф. В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо 4 основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали. Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты. Войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50%. Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира. К маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41% населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны. Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи. В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов. К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и Всемирная продовольственная программа призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственные кризисы станут необратимыми.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 4. Вечеря святого Иосифа. Несколько раз в течение года мы особым образом почитаем святого Иосифа, обручника Девы Марии и покровителя церкви. В его честь существует несколько кулинарных традиций. В этом выпуске мы более подробно расскажем вам об одной из них, ведь она является настоящим театрализованным представлением. В подготовке

Евангелия мы слышим, как ангел передавал ему повеления Господа, и каждый раз Иосиф верно и мужественно их исполнял. В Италии праздник святого Иосифа отмечается очень торжественно и, конечно, сопровождается особыми блюдами. Пожалуй, самое простое из них – паста плотника – макароны, приправленные обжаренными панировочными сухарями. Это обязательное угощение в праздник святого Иосифа сразу в нескольких регионах Италии. Скромность трапезы в торжественный день напоминает верующим о бедности святого семейства. Есть и более изысканные традиции, например, «Дзепполи ди Сан Джузеппе». Это заварные пирожные с кремом, украшенные вишней. Первое упоминание этого рецепта содержится в трактате о неаполитанской кухне 1837 года. Сегодня существует огромное разнообразие этого лакомства. Если проехать по городам Италии в дни празднования торжества святого Иосифа, можно попробовать самые разные варианты. Так, в Итри в рецепт добавляют пивные дрожжи. В Апулии пирожные не выпекают, а обжаривают в масле. А в Катании их делают в форме цилиндра, а не круга. Появление этого десерта уходит корнями в религиозные предания и исторические традиции Южной Италии. Самая популярная легенда гласит, что после бегства святого семейства в Египет святой Иосиф не сразу смог найти работу по специальности. Чтобы прокормить Марию и младенца Иисуса, ему пришлось на время стать продавцом жареных лепешек. Однако лингвисты связывают название выпечки с профессией святого. Итальянское слово «дзеппола» созвучно со словом «дзеппа», которое означает «деревянный клин», используемый плотниками для выравнивания мебели и фиксации балок. Форма и название пирожного было напоминанием о рабочих инструментах Иосифа. Самой масштабной является сицилийская традиция вечера святого Иосифа. В небольшом живописном городке Салеме к празднику начинают готовиться уже заранее. За несколько дней до торжества улицы города превращаются в настоящую стройплощадку. Мужчины берут в руки молотки и топоры, возводя на площадях, во дворах и даже переулочках необычные деревянные алтари. Женщины начинают заниматься украшением алтарей и выпечкой. Вместе с детьми они выпекают сотни фигурок из теста. Каждая из них имеет свою форму и призвана напомнить верующим о добродетелях святого семейства. Например, булочка в виде посоха символизирует роль святого Иосифа как земного опекуна и защитника. Голубь подчеркивает его супружескую верность. Маленькие барашки – напоминание о спасительной жертве Иисуса. Розы и лилии – символ чистоты и материнской любви Богородицы. Поскольку торжество святого Иосифа всегда выпадает на Великий пост, мастерицы выпекают также удивительно точные фигурки, напоминающие о страстях Христа – молоток, гвозди, лестницу и крест. Перед праздником эти маленькие булочки приносят в храм. Священник освящает их во время мессы, а затем ими украшают возведенные по всему городу деревянные алтари. Одна из самых трогательных традиций этого праздника – вывешивать лавровые венки перед входом в дом. Лавр в христианской традиции символизирует торжество веры. Для каждого прохожего это знак того, что здесь ему будут рады, и он может войти без приглашения. Жители города примут даже случайных паломников и туристов. Вместе они помолятся перед сооруженным к празднику алтарем и разделят трапезу. И все же главное действо – вечеря святого Иосифа происходит в Салеме именно 19 марта. На празднество жители городка по традиции готовят 101 блюдо. Все эти угощения относят потом в дома бедняков или приюты. Часть угощения символически передают трем детям. Одетые в одежду времен Христа, они представляют святое семейство. В полдень мэр города
торжественно приветствуют их на площади перед самым большим и красивым

алтарем, рядом с которым установлен праздничный стол. Священник благословляет трапезу. Детям омывают руки и усаживают за стол. Они отламывают кусочки от главного блюда, большого каравая в виде солнца, съедают их, а остальные раздают людям, собравшимся на праздник. Весь день горожане празднуют, как одна большая семья.

0: Сицилийская традиция имеет глубокий духовный смысл. Давайте вспомним евангельский рассказ о Рождестве Иисуса. Двери всех домов Вифлеема оказались закрыты для Спасителя. Новорожденного Иисуса положили в ясли, которые служили кормушкой для животных. Именно в память об этом, перед праздником святого Иосифа, жители Салеми открывают свои двери для каждого прохожего и готовят обильную трапезу. Они хотят показать, что евангельский урок не прошел для них даром. И вот на протяжении уже 700 лет, а именно столько, как утверждают историки, существует вечеря святого Иосифа, жители учатся быть открытыми и принимать каждого, как приняли бы самого Христа. Они разделяют друг с другом хлеб, который является живым образом Евхаристии. Хлеб на столе перестает быть просто едой, он становится знаком единства общины во Христе, того единства, которого так не хватало в Вифлееме 2000 лет назад, да и в наше время тоже.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 24 июня в католической церкви Рождество Иоанна Крестителя. Глубокий смысл Рождества и последующей миссии Иоанна Крестителя можно понять до конца, связав с миссией Иисуса Христа. Перед явлением Спасителя Иоанн проповедовал крещение, покаяние народу Израиля. Иоанн Предтеча спешит предупредить своих слушателей, что он всего лишь глаз, всего лишь человек, который готовит к полноте, которую должен будет возвещать другой на его месте. Величие Иоанна Крестителя заключается именно в том, что он отойдет в сторону, чтобы свет мира, Иисус Христос, засиял во всем своем величии и довел до конца спасение, которого Иоанн был всего лишь предвестником, то есть предтечей. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшуюся гонениям монахиню Анну Серебренникову. Арестована в ноябре 1923 года в Москве, в 1924 году приговорена к 10 годам ссылки и отправлена на Соловки. Дата смерти неизвестна. Господи, хочу славить Тебя жизнью моею.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июня в ходе визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме папа Лев XIV обратился к участникам ежегодной сессии исполнительного совета, подчеркнув необходимость сохранять человеческое достоинство в центре международных отношений даже в условиях нарастающих глобальных кризисов. Святейший Отец выразил признательность деятельности организации, которая оказывает продовольственную помощь населению в районах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, отметив общность ее миссии с призванием Церкви, укорененным в Евангелии, в заповеди любви к ближнему. Современные кризисы перестали быть отдельными чрезвычайными ситуациями и превратились в устойчивую реальность, характеризующуюся затяжными конфликтами, хронической нехваткой продовольствия, экономической нестабильностью и растущей уязвимостью перед климатическими изменениями, отметил папа. Международное сообщество призвано не только реагировать на последствия этих явлений, но и устранять их глубинные причины. Лев XIV указал на ослабление многостороннего сотрудничества и растущее недоверие между государствами, напомнив о парадоксе современного мира. Беспрецедентные продовольственные возможности сосуществуют с расширением зон крайней бедности и социальной уязвимости. Особое внимание папа уделил тому, что гуманитарная помощь все чаще сталкивается с бюрократическими препятствиями, а доступ к жизненно важным благам нередко определяется экономическими и стратегическими интересами. В этом контексте епископ Рима напомнил слова папы Франциска, произнесенные 10 лет назад в штаб-квартире Всемирной продовольственной программы. «Конфликты подпитываются охотнее, чем обеспечивается питание людям». Святейший Отец призвал укреплять международное сотрудничество, увеличивать ресурсы, направляемые на борьбу с голодом, и устранять препятствия для доставки помощи нуждающимся. Он также подчеркнул важную роль церковных структур на местах, которые нередко достигают самых уязвимых групп населения, там, куда международные организации не имеют доступа. Продовольствие, вода и медицинская помощь не могут становиться предметом рыночных расчетов или геополитических интересов. Доступ к достаточному питанию является фундаментальным правом человека, основанным на неотъемлемом достоинстве каждой личности, отметил Святейший Отец. В завершении обращения епископ Рима заверил участников встречи в молитвенной поддержке.

С 15 июня по 7 июля во Дворце нации в Женеве проходит 62-я очередная сессия Совета ООН по правам человека. В своем выступлении постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях архиепископ Эттори Балестреро затронул важные темы, касающиеся ущемления прав женщин и торговли людьми. Он сделал акцент на дискриминации, с которой сталкиваются женщины, решающиеся на материнство. В современном мире оно часто воспринимается как частный выбор, а не как общественное благо, требующее признания и поддержки со стороны общества. Прилад выразил обеспокоенность культурными и институциональными тенденциями, которые игнорируют семью или клеймят материнство как препятствие для карьерного роста. Бедность и уязвимость могут подтолкнуть матерей к совершению аборта. Он подчеркнул, что политика в сфере труда должна создавать такие условия, чтобы женщина не была вынуждена выбирать между реализацией профессиональных устремлений и защитой благополучия своей семьи, а также призвал предпринять конкретные действия, защищающие права матерей и их детей. Следующей темой стала защита детей, ставших жертвами торговли людьми. Пострадавший от этого преступления ребенок заслуживает защиты, сострадания и возможности для реабилитации, а не наказания за действия, ставшие следствием перенесенной эксплуатации. Ответственность за преступление лежит на торговцах людьми, а не на ребенке. Балестреро озвучил опасения в связи с тем, как часто преступные сети используют онлайн-платформы и анонимные каналы для вербовки, контроля и транспортировки своих жертв. Он подчеркнул важность профилактики, защиты и создания безопасных регулярных миграционных маршрутов, которые помогут сдерживать распространение киберрабства. В этом контексте жизненно важна роль семьи. В условиях войн, терроризма и повсеместной агрессии необходимо, чтобы дети приобщались к культуре жизни, диалога и взаимного уважения.

0: Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф. В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо 4 основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали. Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты. Войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50%. Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира. К маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41% населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны. Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи. В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов. К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и Всемирная продовольственная программа призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственные кризисы станут необратимыми.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 4. Вечеря святого Иосифа. Несколько раз в течение года мы особым образом почитаем святого Иосифа, обручника Девы Марии и покровителя церкви. В его честь существует несколько кулинарных традиций. В этом выпуске мы более подробно расскажем вам об одной из них, ведь она является настоящим театрализованным представлением, в подготовке которого принимают участие жители целого города. Евангелия не оставили для нас ни одного слова, произнесенного опекуном младенца Иисуса. Зато многократно описывают его деятельное послушание Богу. Святой Иосиф происходил из рода царя Давида. Он жил в Назарете и занимался плотничеством. Новый Завет называет его «муж праведный», подчеркивая его чуткость и готовность беспрекословно исполнять волю Всевышнего. Несколько раз на страницах Евангелия мы слышим, как ангел передавал ему повеление Господа, и каждый раз Иосиф верно и мужественно их исполнял. В Италии праздник святого Иосифа отмечается очень торжественно и, конечно, сопровождается особыми блюдами. Пожалуй, самое простое из них – паста плотника – макароны, приправленные обжаренными панировочными сухарями. Это обязательное угощение в праздник святого Иосифа сразу в нескольких регионах Италии. Скромность трапезы в торжественный день напоминает верующим о бедности святого семейства. Есть и более изысканные традиции, например, «Дзепполи ди Сан Джузеппе». Это заварные пирожные с кремом, украшенные вишней. Первое упоминание этого рецепта содержится в трактате о неаполитанской кухне 1837 года. Сегодня существует огромное разнообразие этого лакомства. Если проехать по городам Италии в дни празднования торжества святого Иосифа, можно попробовать самые разные варианты. Так, в Итри в рецепт добавляют пивные дрожжи. В Апулии пирожные не выпекают, а обжаривают в масле. А в Катании их делают в форме цилиндра, а не круга. Появление этого десерта уходит корнями в религиозные предания и исторические традиции Южной Италии. Самая популярная легенда гласит, что после бегства святого семейства в Египет святой Иосиф не сразу смог найти работу по специальности. Чтобы прокормить Марию и младенца Иисуса, ему пришлось на время стать продавцом жареных лепешек. Однако лингвисты связывают название выпечки с профессией святого. Итальянское слово «дзеппола» созвучно со словом «дзеппа», которое означает «деревянный клин», используемый плотниками для выравнивания мебели и фиксации балок. Форма и название пирожного было напоминанием о рабочих инструментах Иосифа. Самой масштабной является сицилийская традиция вечера святого Иосифа. В небольшом живописном городке Салеме к празднику начинают готовиться уже заранее. За несколько дней до торжества улицы города превращаются в настоящую стройплощадку. Мужчины берут в руки молотки и топоры, возводя на площадях, во дворах и даже переулочках необычные деревянные алтари. Женщины начинают заниматься украшением алтарей и выпечкой. Вместе с детьми они выпекают сотни фигурок из теста. Каждая из них имеет свою форму и призвана напомнить верующим о добродетелях святого семейства. Например, булочка в виде посоха символизирует роль святого Иосифа как земного опекуна и защитника. Голубь подчеркивает его супружескую верность. Маленькие барашки – напоминание о спасительной жертве Иисуса. Розы и лилии – символ чистоты и материнской любви Богородицы. Поскольку торжество святого Иосифа всегда выпадает на Великий пост, мастерицы выпекают также удивительно точные фигурки, напоминающие о страстях Христа – молоток, гвозди, лестницу и крест. Перед праздником эти маленькие булочки приносят в храм. Священник освящает их во время мессы, а затем ими украшают возведенные по всему городу деревянные алтари. Одна из самых трогательных традиций этого праздника – вывешивать лавровые венки перед входом в дом. Лавр в христианской традиции символизирует торжество веры. Для каждого прохожего это знак того, что здесь ему будут рады, и он может войти без приглашения. Жители города примут даже случайных паломников и туристов. Вместе они помолятся перед сооруженным к празднику алтарем и разделят трапезу. И все же главное действо – вечеря святого Иосифа – происходит в Салеме именно 19 марта. На празднество жители городка по традиции готовят 101 блюдо. Все эти угощения относят потом в дома бедняков или приюты. Часть угощения символически передают трем детям. Одетые в одежду времен Христа, они представляют святое семейство. В полдень мэр города торжественно приветствует их на площади перед самым большим и красивым алтарем, рядом с которым установлен праздничный стол. Священник благословляет трапезу. Детям омывают руки и усаживают за стол. Они отламывают кусочки от главного блюда – большого каравая в виде солнца, съедают их, а остальные раздают людям, собравшимся на праздник. Весь день горожане празднуют, как одна большая семья.

0: сицилийская традиция имеет глубокий духовный смысл. Давайте вспомним евангельский рассказ о Рождестве Иисуса. Двери всех домов Вифлеема оказались закрыты для Спасителя. Новорожденного Иисуса положили в ясли, которые служили кормушкой для животных. Именно в память об этом, перед праздником святого Иосифа, жители Салеми открывают свои двери для каждого прохожего и готовят обильную трапезу. Они хотят показать, что евангельский урок не прошел для них даром. И вот на протяжении уже 700 лет, а именно столько, как утверждают историки, существует вечеря святого Иосифа, жители учатся быть открытыми и принимать каждого, как приняли бы самого Христа. Они разделяют друг с другом хлеб, который является живым образом Евхаристии. Хлеб на столе перестает быть просто едой, он становится знаком единства общины во Христе, того единства, которого так не хватало в Вифлееме 2000 лет назад, да и в наше время тоже.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 июня католическая церковь чтит память святого Проспера Аквитанского, богослова, историка, составившего хронику истории Европы первой половины V века. Одно из самых частых цитируемых изречений Проспера «Lex orandi, lex credendi» – «Порядок богослужения определен верой». Этот богословский принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь веры с молитвой. Отступление от молитвы, согласно этому принципу, влекут к искажению веры. И еще одно изречение Проспера. «Все то, что не завоевывается оружием, то управляется религией». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Симона Эммануила. Служил в Ямбурге, Енакиеве. Арестован в 1926 году, приговорен к 10 годам лагерей. Был в лагере на Соловках в 1927 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Услышь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Холистический подход к здоровью в конфедерации «Каритас» – это центральная тема конференции о здоровье, проводимой «Каритас Интернационалис». К участникам обратился с посланием Святейший Отец Лев XIV. Папа адресует Каритас сердечное приветствие и возносит молитвы о новом импульсе ради улучшения медицинского обслуживания больных, основанного на евангельских ценностях. Говорится в послании за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролино. Писание часто изображает Иисуса как божественного врачевателя, который нес салюс недужным, исцеляя широкую гамму ментальных, физических и духовных страданий, порождающих боль, унижение и изоляцию, отмечается в послании. Паролин приводит цитату из энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas» об онтологическом достоинстве, относящемся к человеку как к таковому, на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Святейший Отец призывает участников встречи продолжать содействовать церковной миссии, провозглашая Царство Божие через присутствие среди больных и показывая, что спасение – это не абстрактная идея, а конкретная деятельность по исцелению ран страждущих. Папа Лев XIV преподает участникам конференции и всем сотрудникам Caritas Internationalis апостольское благословение как залог мудрости, силы и радости о Господе.

Председатель немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии. Ответ от римской курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины таинств приведено содержание письма за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины таинств кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно. В ответе Ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения пасторской обеспокоенности, которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии. Проповедь – это неотъемлемая часть литургии слова, говорится в сообщении департамента. Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление «munus docendi», веренного рукоположенным в таинстве священства служителям. Провозглашение слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в таинстве, и от единства между словом и таинством в евхаристическом богослужении. В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать полноту пасторской и духовной действенности. В конце письма префект Департамента богослужения и дисциплины таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на мессе в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.

На общей аудиенции 24 июня Лев XIV напомнил о неразрывной связи между Словом Божьим и Евхаристией, подчеркнув, что участие в трапезе Господней является источником единства, духовного обновления и надежды на грядущее Царство Божие. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа Римский сказал: «Дорогие братья и сестры, мы продолжаем катехизические беседы о документах Второго Ватиканского собора, в частности, на тему Конституции Sacrosanctum Concilium о священной литургии. Желая открыть новокрещенным тайну тела Христова, святой Августин упоминает только что прозвучавший отрывок из послания святого Павла: «Вы – тело Христова, а порознь – члены». И добавляет: «Вы приобщаетесь вашему таинству. Аминь, отвечаете вы на то, чем являетесь. И так отвечая, вы ставите подпись. Ты слышишь тело Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом тела Христова, чтобы аминь твой был правдой. Будь тем, что вы видите, примите то, что вы есть». Сразу после упоминания Тайной Вечери Иисуса Конституция литургии говорит о Евхаристии именно в этом августинианском духе. Для христиан приобщение к Вечере Господней означает, что они поучаются Словом Божиим, подкрепляются трапезой тела Господня, воздают благодарение Богу. Принимая Христа в Его Слове и в Евхаристии, мы становимся тем, что принимаем. Мы становимся телом, глава которого – воскресший Христос, сидящий одесную Отца, уготовляющий нам место на небесах. Так Евхаристия является таинством грядущего Царства. Это хлеб пути, ведущего нас к небесному Отечеству, к тому блаженному дню, когда будет Бог все во всем. Литургическое собрание приносит жертву не только руками священника, но и вместе с ним. В этом свете Евхаристия является для христиан образом духовной жертвы, путем единения с Богом и между собой. Участвуя в ней, верующие учатся приносить в жертву самих себя и изо дня в день через Христа посредника совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом. Таким образом, прививая нас к Христу, Евхаристия побуждает усвоить образ жизни самого Господа Иисуса, отмеченный свободным самопожертвованием. Этот дар вводит нас в динамику единства, которая служит мощным противоядием к брожению расколов, подтачивающих наш мир, наши общины, наши семьи и наши сердца. Дорогие друзья, участвуя в Евхаристии, мы призваны благоговейно внимать Слову Божьему и питаться за трапезой Господней, где Он Сам приносит Себя в жертву Небесному Отцу. Эти две части мессы, литургия Слова и евхаристическая литургия, так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания. Относительно слова следует помнить, речь идет не просто о приобретении умственного знания Писания, но о принятии живого и действенного слова, которое Бог обращает ко всем и к каждому. Это слово питает и укрепляет вместе с евхаристическим хлебом. Оно помогает удалиться от тления греха и прийти к новой жизни во Христе. Евхаристия открывает нам постижение Священного Писания, а Священное Писание, в свою очередь, освещает и объясняет евхаристическую тайну. Второй Вселенский Ватиканский Собор призвал к более широкому открытию сокровищ Священного Писания, дабы трапеза Слова Божьего предлагалась верующим в большем изобилии. Литургическая реформа воплотила этот призыв в драгоценное сокровище – лекционарий, книгу, в которой собраны все библейские чтения для литургических богослужений.
Это богатство было почерпнуто из чистейшего источника живого предания, сочетающего верность преданию с открытостью к закономерному развитию. Начало второй главы Конституции о литургии соткано из отсылок к великой реке предания, текущей от отцов церкви до наших дней. Привожу этот текст. На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, Он установил евхаристическую жертву тела и крови Своей, чтобы увековечить в ней жертву креста до тех пор, пока Он не придет. Поэтому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной невесте, воспоминания о Своей смерти и воскресении, таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам дается. Дорогие братья и сестры, будем же с верою черпать из этого источника божественной жизни и преобразимся благодатью тайны, которую мы совершаем, сказал в заключение Святейший Отец.

0: 24 июня папа Лев XIV встретился с представителями писательского сообщества со всего мира, собравшимися в Риме по случаю столетия Ватиканского книжного издательства. Юбилей стал поводом задуматься о значении книги и писательского творчества, одной из самых глубоких форм человеческого самовыражения, где, по словам папы, писатели являются подлинными мастерами и ориентирами. «Словесное творчество, — подчеркнул папа, — это акт истины и одновременно раскрытие, в котором человек говорит о себе, своих надеждах, о мире и будущем, к которому он стремится. Истина при этом не принадлежит человеку, ею нельзя обладать как чем-то, что можно присвоить». Истина не территория, которую нужно защищать, а благо, которым следует делиться. Писательское творчество — это человеческий жест, в котором раскрывается полнота человеческого опыта, отметил папа. В этом смысле литература становится настоящей школой человечности, где читатель проживает множество жизней, учится смотреть на мир глазами другого, расширяя границы собственного «я». Такой опыт формирует способность к сопереживанию и открывает путь к подлинной солидарности. По словам папы, писательское творчество в определенном смысле связано с Богом. Хотя это утверждение может показаться смелым, многие богословы действительно видят в самом акте словесного творчества отражение библейского откровения. Именно в библейском повествовании Бог действует, освобождая от рабства, даруя жизнь и надежду, проявляя милосердие. Он обращается к человеку через события, встречи и лица. Напоминая слова папы Павла VI, обращенные к деятелям культуры и искусства, Лев XIV подчеркнул: «Мы нуждаемся в вас, в вашем воображении, в вашей творческой фантазии и живости мысли. Именно они, по словам папы, способны создавать пространство свободы и подлинности, в которых может звучать Божья благодать, принося утешение и мир». Завершая встречу, Святейший Отец поблагодарил писателей за то, что их творчество способствует примирению, дружбе и взаимопониманию. С 24 по 26 июня в Праге проходит 96-я Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, объединяющего 113 общественных телерадиокомпаний из 56 стран. В работе ассамблеи принимает участие Радио Ватикана, один из учредителей организации. В столице Чехии представители телерадиокомпании Европы обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, последствия международных кризисов для общественного вещания и сохранение профессиональных стандартов в цифровой среде. Радио Ватикана на ассамблее представляет заместитель директора редакционного отдела Алессандро Джизотти, который руководит работой с радио и аудионовостями в Европейском вещательном союзе. Помимо пленарных заседаний, в рамках ассамблеи проходят встречи региональных групп общественных СМИ. Радио Ватикана участвует в работе Средиземноморской группы и группы малых государств, где обсуждаются вопросы информационного обмена и совместных проектов. Основанные в 1950 году, Европейский вещательный союз остается крупнейшим объединением общественных средств массовой информации в мире. Для Радио Ватикана участие в его работе дает возможность не только следить за ключевыми тенденциями в сфере коммуникации, но и вносить свой вклад в обсуждение будущего радиовещания в Европе.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 25 июня, Католическая Церковь чтит память святого Проспера Аквитанского, богослова, историка, составившего хронику истории Европы первой половины V века. Одно из самых частых цитируемых изречений Проспера «Lex orandi, lex credendi» – «Порядок богослужения определен верой». Этот богословский принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь веры с молитвой. Отступление от молитвы, согласно этому принципу, влекут к искажению веры. И еще одно изречение Проспера. «Все то, что не завоевывается оружием, то управляется религией». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Симона Эммануила. Служил в Ямбурге, Енакиеве. Арестован в 1926 году, приговорен к 10 годам лагерей. Был в лагере на Соловках в 1927 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Услышь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Холистический подход к здоровью в конфедерации «Каритас» – это центральная тема конференции о здоровье, проводимой «Каритас Интернационалис». К участникам обратился с посланием Святейший Отец Лев XIV. Папа адресует Каритас сердечное приветствие и возносит молитвы о новом импульсе ради улучшения медицинского обслуживания больных, основанного на евангельских ценностях. Говорится в послании за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролино. Писание часто изображает Иисуса как божественного врачевателя, который нес салюс недужным, исцеляя широкую гамму ментальных, физических и духовных страданий, порождающих боль, унижение и изоляцию, отмечается в послании. Паролин приводит цитату из энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas» об онтологическом достоинстве, относящемся к человеку как к таковому, на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Святейший Отец призывает участников встречи продолжать содействовать церковной миссии, провозглашая Царство Божие через присутствие среди больных и показывая, что спасение – это не абстрактная идея, а конкретная деятельность по исцелению ран страждущих. Папа Лев XIV преподает участникам конференции и всем сотрудникам Caritas Internationalis апостольское благословение как залог мудрости,

Председатель немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии. Ответ от римской курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины таинств приведено содержание письма за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины таинств кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно. В ответе Ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения пасторской обеспокоенности, которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии. Проповедь – это неотъемлемая часть литургии слова, говорится в сообщении департамента. Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление «munus docendi», веренного рукоположенным в таинстве священства служителям. Провозглашение слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в таинстве, и от единства между словом и таинством в евхаристическом богослужении. В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать полноту пасторской и духовной действенности. В конце письма префект Департамента богослужения и дисциплины таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на мессе в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.

На общей аудиенции 24 июня Лев XIV напомнил о неразрывной связи между Словом Божьим и Евхаристией, подчеркнув, что участие в трапезе Господней является источником единства, духовного обновления и надежды на грядущее Царство Божие. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа Римский сказал: «Дорогие братья и сестры, мы продолжаем катехизические беседы о документах Второго Ватиканского собора, в частности, на тему Конституции Sacrosanctum Concilium о священной литургии. Желая открыть новокрещенным тайну тела Христова, святой Августин упоминает только что прозвучавший отрывок из послания святого Павла: «Вы – тело Христова, а порознь – члены». И добавляет: «Вы приобщаетесь вашему таинству. Аминь, отвечаете вы на то, чем являетесь. И так отвечая, вы ставите подпись. Ты слышишь тело Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом тела Христова, чтобы аминь твой был правдой. Будь тем, что вы видите, примите то, что вы есть». Сразу после упоминания Тайной Вечери Иисуса Конституция литургии говорит о Евхаристии именно в этом августинианском духе. Для христиан приобщение к Вечере Господней означает, что они поучаются Словом Божиим, подкрепляются трапезой тела Господня, воздают благодарение Богу. Принимая Христа в Его Слове и в Евхаристии, мы становимся тем, что принимаем. Мы становимся телом, глава которого – воскресший Христос, сидящий одесную Отца, уготовляющий нам место на небесах. Так Евхаристия является таинством грядущего Царства. Это хлеб пути, ведущего нас к небесному Отечеству, к тому блаженному дню, когда будет Бог все во всем. Литургическое собрание приносит жертву не только руками священника, но и вместе с ним. В этом свете Евхаристия является для христиан образом духовной жертвы, путем единения с Богом и между собой. Участвуя в ней, верующие учатся приносить в жертву самих себя и изо дня в день через Христа-посредника совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом. Таким образом, прививая нас к Христу, Евхаристия побуждает усвоить образ жизни самого Господа Иисуса, отмеченный свободным самопожертвованием. Этот дар вводит нас в динамику единства, которая служит мощным противоядием к брожению расколов, подтачивающих наш мир, наши общины, наши семьи и наши сердца. Дорогие друзья, участвуя в Евхаристии, мы призваны благоговейно внимать Слову Божьему и питаться за трапезой Господней, где Он Сам приносит Себя в жертву Небесному Отцу. Эти две части мессы, литургия Слова и евхаристическая литургия, так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания. Относительно слова следует помнить, речь идет не просто о приобретении умственного знания Писания, но о принятии живого и действенного слова, которое Бог обращает ко всем и к каждому. Это слово питает и укрепляет вместе с евхаристическим хлебом. Оно помогает удалиться от тления греха и прийти к новой жизни во Христе. Евхаристия открывает нам постижение Священного Писания, а Священное Писание, в свою очередь, освещает и объясняет евхаристическую тайну. Второй Вселенский Ватиканский Собор призвал к более широкому открытию сокровищ Священного Писания, дабы трапеза Слова Божьего предлагалась верующим в большем изобилии. Литургическая реформа воплотила этот призыв в драгоценное сокровище – лекционарий, книгу, в которой собраны все библейские чтения для литургических богослужений.
Это богатство было почерпнуто из чистейшего источника живого предания, сочетающего верность преданию с открытостью к закономерному развитию. Начало второй главы Конституции о литургии соткано из отсылок к великой реке предания, текущей от отцов церкви до наших дней. Привожу этот текст. На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, Он установил евхаристическую жертву тела и крови Своей, чтобы увековечить в ней жертву креста до тех пор, пока Он не придет. Поэтому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной невесте, воспоминание о Своей смерти и воскресении, таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам дается. Дорогие братья и сестры, будем же с верою черпать из этого источника божественной жизни и преобразимся благодатью тайны, которую мы совершаем, сказал в заключение Святейший Отец.

0: 24 июня папа Лев XIV встретился с представителями писательского сообщества со всего мира, собравшимися в Риме по случаю столетия Ватиканского книжного издательства. Юбилей стал поводом задуматься о значении книги и писательского творчества, одной из самых глубоких форм человеческого самовыражения, где, по словам папы, писатели являются подлинными мастерами и ориентирами. «Словесное творчество, — подчеркнул папа, — это акт истины и одновременно раскрытие, в котором человек говорит о себе, своих надеждах, о мире и будущем, к которому он стремится. Истина при этом не принадлежит человеку, ею нельзя обладать как чем-то, что можно присвоить». Истина — не территория, которую нужно защищать, а благо, которым следует делиться. Писательское творчество — это человеческий жест, в котором раскрывается полнота человеческого опыта, отметил папа. В этом смысле литература становится настоящей школой человечности, где читатель проживает множество жизней, учится смотреть на мир глазами другого, расширяя границы собственного «я». Такой опыт формирует способность к сопереживанию и открывает путь к подлинной солидарности. По словам папы, писательское творчество в определенном смысле связано с Богом. Хотя это утверждение может показаться смелым, многие богословы действительно видят в самом акте словесного творчества отражение библейского откровения. Именно в библейском повествовании Бог действует, освобождая от рабства, даруя жизнь и надежду, проявляя милосердие. Он обращается к человеку через события, встречи и лица. Напоминая слова папы Павла VI, обращенные к деятелям культуры и искусства, Лев XIV подчеркнул: «Мы нуждаемся в вас, в вашем воображении, в вашей творческой фантазии и живости мысли. Именно они, по словам папы, способны создавать пространство свободы и подлинности, в которых может звучать Божья благодать, принося утешение и мир». Завершая встречу, Святейший Отец поблагодарил писателей за то, что их творчество способствует примирению, дружбе и взаимопониманию. С 24 по 26 июня в Праге проходит 96-я Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, объединяющего 113 общественных телерадиокомпаний из 56 стран. В работе ассамблеи принимает участие Радио Ватикана, один из учредителей организации. В столице Чехии представители телерадиокомпании Европы обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, последствия международных кризисов для общественного вещания и сохранение профессиональных стандартов в цифровой среде. Радио Ватикана на ассамблее представляет заместитель директора редакционного отдела Алессандро Джизотти, который руководит работой с радио и аудионовостями в Европейском вещательном союзе. Помимо пленарных заседаний, в рамках ассамблеи проходят встречи региональных групп общественных СМИ. Радио Ватикана участвует в работе Средиземноморской группы и группы малых государств, где обсуждаются вопросы информационного обмена и совместных проектов. Основанные в 1950 году, Европейский вещательный союз остается крупнейшим объединением общественных средств массовой информации в мире. Для Радио Ватикана участие в его работе дает возможность не только следить за ключевыми тенденциями в сфере коммуникации, но и вносить свой вклад в обсуждение будущего радиовещания в Европе.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 25 июня, Католическая Церковь чтит память святого Проспера Аквитанского, богослова, историка, составившего хронику истории Европы первой половины V века. Одно из самых частых цитируемых изречений Проспера «Lex orandi, lex credendi» – «Порядок богослужения определен верой». Этот богословский принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь веры с молитвой. Отступление от молитвы, согласно этому принципу, влекут к искажению веры. И еще одно изречение Проспера. «Все то, что не завоевывается оружием, то управляется религией». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Симона Эммануила. Служил в Ямбурге, Енакиеве. Арестован в 1926 году, приговорен к 10 годам лагерей. Был в лагере на Соловках в 1927 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Услышь меня, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Холистический подход к здоровью в конфедерации «Каритас» – это центральная тема конференции о здоровье, проводимой «Каритас Интернационалис». К участникам обратился с посланием Святейший Отец Лев XIV. Папа адресует Каритас сердечное приветствие и возносит молитвы о новом импульсе ради улучшения медицинского обслуживания больных, основанного на евангельских ценностях. Говорится в послании за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролино. Писание часто изображает Иисуса как божественного врачевателя, который нес салюс недужным, исцеляя широкую гамму ментальных, физических и духовных страданий, порождающих боль, унижение и изоляцию, отмечается в послании. Паролин приводит цитату из энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas» об онтологическом достоинстве, относящемся к человеку как к таковому, на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Святейший Отец призывает участников встречи продолжать содействовать церковной миссии, провозглашая Царство Божие через присутствие среди больных и показывая, что спасение – это не абстрактная идея, а конкретная деятельность по исцелению ран страждущих. Папа Лев XIV преподает участникам конференции и всем сотрудникам Caritas Internationalis апостольское благословение как залог мудрости, силы и радости о Господе.

Председатель немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии. Ответ от римской курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины таинств приведено содержание письма за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины таинств кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно. В ответе Ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения пасторской обеспокоенности, которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии. Проповедь – это неотъемлемая часть литургии слова, говорится в сообщении департамента. Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление «munus docendi», веренного рукоположенным в таинстве священства служителям. Провозглашение слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в таинстве, и от единства между словом и таинством в евхаристическом богослужении. В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать полноту пасторской и духовной действенности. В конце письма префект Департамента богослужения и дисциплины таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на мессе в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.

На общей аудиенции 24 июня Лев XIV напомнил о неразрывной связи между Словом Божьим и Евхаристией, подчеркнув, что участие в трапезе Господней является источником единства, духовного обновления и надежды на грядущее Царство Божие. Обращаясь к 25 тысячам паломников на площади Святого Петра, Папа Римский сказал: «Дорогие братья и сестры, мы продолжаем катехизические беседы о документах Второго Ватиканского собора, в частности, на тему Конституции Sacrosanctum Concilium о священной литургии. Желая открыть новокрещенным тайну тела Христова, святой Августин упоминает только что прозвучавший отрывок из послания святого Павла: «Вы – тело Христова, а порознь – члены». И добавляет: «Вы приобщаетесь вашему таинству. Аминь, отвечаете вы на то, чем являетесь. И так отвечая, вы ставите подпись. Ты слышишь тело Христова и отвечаешь «Аминь». Будь членом тела Христова, чтобы аминь твой был правдой. Будь тем, что вы видите, примите то, что вы есть». Сразу после упоминания Тайной Вечери Иисуса Конституция Литургии говорит о Евхаристии именно в этом августинианском духе. Для христиан приобщение к Вечере Господней означает, что они поучаются Словом Божиим, подкрепляются трапезой тела Господня, воздают благодарение Богу. Принимая Христа в Его Слове и в Евхаристии, мы становимся тем, что принимаем. Мы становимся телом, глава которого – воскресший Христос, сидящий одесную Отца, уготовляющий нам место на небесах. Так Евхаристия является таинством грядущего Царства. Это хлеб пути, ведущего нас к небесному Отечеству, тому блаженному дню, когда будет Бог все во всем. Литургическое собрание приносит жертву не только руками священника, но и вместе с ним. В этом свете Евхаристия является для христиан образом духовной жертвы, путем единения с Богом и между собой. Участвуя в ней, верующие учатся приносить в жертву самих себя и изо дня в день через Христа-посредника совершенствоваться в единении с Богом и друг с другом. Таким образом, прививая нас к Христу, Евхаристия побуждает усвоить образ жизни самого Господа Иисуса, отмеченный свободным самопожертвованием. Этот дар вводит нас в динамику единства, которая служит мощным противоядием к брожению расколов, подтачивающих наш мир, наши общины, наши семьи и наши сердца. Дорогие друзья, участвуя в Евхаристии, мы призваны благоговейно внимать Слову Божьему и питаться за трапезой Господней, где Он Сам приносит Себя в жертву Небесному Отцу. Эти две части мессы, литургия Слова и евхаристическая литургия, так тесно связаны между собой, что составляют единый акт богопочитания. Относительно слова следует помнить, речь идет не просто о приобретении умственного знания Писания, но о принятии живого и действенного слова, которое Бог обращает ко всем и к каждому. Это слово питает и укрепляет вместе с евхаристическим хлебом. Оно помогает удалиться от тления греха и прийти к новой жизни во Христе. Евхаристия открывает нам постижение Священного Писания, а Священное Писание, в свою очередь, освещает и объясняет евхаристическую тайну. Второй Вселенский Ватиканский Собор призвал к более широкому открытию сокровищ Священного Писания, дабы трапеза Слова Божьего предлагалась верующим в большем изобилии. Литургическая реформа воплотила этот призыв в драгоценное сокровище – лекционарий, книгу, в которой собраны все библейские чтения для литургических богослужений.
это богатство было почерпнуто из чистейшего источника живого предания, сочетающего верность преданию с открытостью к закономерному развитию. Начало второй главы Конституции о литургии соткано из отсылок к великой реке предания, текущей от отцов церкви до наших дней. Привожу этот текст. На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предавали, Он установил евхаристическую жертву тела и крови Своей, чтобы увековечить в ней жертву креста до тех пор, пока Он не придет. Поэтому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной невесте, воспоминание о Своей смерти и воскресении, таинство благочестия, знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог грядущей славы нам дается. Дорогие братья и сестры, будем же с верою черпать из этого источника божественной жизни и преобразимся благодатью тайны, которую мы совершаем, сказал в заключение Святейший Отец.

0: 24 июня папа Лев XIV встретился с представителями писательского сообщества со всего мира, собравшимися в Риме по случаю столетия Ватиканского книжного издательства. Юбилей стал поводом задуматься о значении книги и писательского творчества, одной из самых глубоких форм человеческого самовыражения, где, по словам папы, писатели являются подлинными мастерами и ориентирами. «Словесное творчество, — подчеркнул папа, — это акт истины и одновременно раскрытие, в котором человек говорит о себе, своих надеждах, о мире и будущем, к которому он стремится. Истина при этом не принадлежит человеку, ею нельзя обладать как чем-то, что можно присвоить». Истина — не территория, которую нужно защищать, а благо, которым следует делиться. Писательское творчество — это человеческий жест, в котором раскрывается полнота человеческого опыта, отметил папа. В этом смысле литература становится настоящей школой человечности, где читатель проживает множество жизней, учится смотреть на мир глазами другого, расширяя границы собственного «я». Такой опыт формирует способность к сопереживанию и открывает путь к подлинной солидарности. По словам папы, писательское творчество в определенном смысле связано с Богом. Хотя это утверждение может показаться смелым, многие богословы действительно видят в самом акте словесного творчества отражение библейского откровения. Именно в библейском повествовании Бог действует, освобождая от рабства, даруя жизнь и надежду, проявляя милосердие. Он обращается к человеку через события, встречи и лица. Напоминая слова папы Павла VI, обращенные к деятелям культуры и искусства, Лев XIV подчеркнул: «Мы нуждаемся в вас, в вашем воображении, в вашей творческой фантазии и живости мысли. Именно они, по словам папы, способны создавать пространство свободы и подлинности, в которых может звучать Божья благодать, принося утешение и мир». Завершая встречу, Святейший Отец поблагодарил писателей за то, что их творчество способствует примирению, дружбе и взаимопониманию. С 24 по 26 июня в Праге проходит 96-я Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза, объединяющего 113 общественных телерадиокомпаний из 56 стран. В работе ассамблеи принимает участие Радио Ватикана, один из учредителей организации. В столице Чехии представители телерадиокомпании Европы обсуждают влияние искусственного интеллекта на журналистику, последствия международных кризисов для общественного вещания и сохранение профессиональных стандартов в цифровой среде. Радио Ватикана на ассамблее представляет заместитель директора редакционного отдела Алессандро Джизотти, который руководит работой с радио и аудионовостями в Европейском вещательном союзе. Помимо пленарных заседаний, в рамках ассамблеи проходят встречи региональных групп общественных СМИ. Радио Ватикана участвует в работе Средиземноморской группы и группы малых государств, где обсуждаются вопросы информационного обмена и совместных проектов. Основанные в 1950 году, Европейский вещательный союз остается крупнейшим объединением общественных средств массовой информации в мире. Для Радио Ватикана участие в его работе дает возможность не только следить за ключевыми тенденциями в сфере коммуникации, но и вносить свой вклад в обсуждение будущего радиовещания в Европе.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос.